0: Авторадио.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Авторадио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: humorfm.ru. Категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Все хорошо. Так и будем себе уговаривать. Даже если вдруг результаты наши не такие мощные, как у одной московской школьницы. Первой в истории она сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Екатерина Малкова, поздравляем от всей души. Тут говорят, что за 100 баллов по ЕГЭ планируют вводить какие-то определенные денежные выплаты. Так что на месте Екатерины я бы остался на второй год. В конце концов, можно и не работать дальше будет. Просто раз в год сдавать ЕГЭ и собирать себе прибыль и бонусы.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лавра». Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по чистям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Москве, 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Давайте начнем этот день вместе. Шоу «Красавцы Лав Радио» начинается с тобой, Кирилл Данилов. И на ближайшие 4 часа я стану твоим утренним будильником. И также буду рассказывать все последнее и самое интересное. Так получилось, что у меня случилось двухдневное путешествие на родину в Саранск. И произошло самое удивительное в этом году после свадьбы. По эмоциям, я уверен, это на втором месте после свадьбы. Значит, открываю я после эфира со звонком телефон и смотрю на онлайн-регистрацию. А мест на онлайн-регистрации Zero. Абсолютно ни одного места нет. И мне показалось, что кажется все, и отменяется мое небольшое двухдневное путешествие. Но сразу же в этот момент закрала мысль, а может быть овербукинг это не совсем плохо, ведь как будто бы доступны места для повышения класса, и если они доступны, значит, возможно, они останутся, и так и случилось, мы просто приехали в аэропорт, и по итогу нам говорят, а вот знаете, к сожалению, места в экономе закончились, держите, вот мы вынуждены повысить вас до бизнес-класса, я думаю, ну как же тяжело будет это принять в итоге, и на удивление, действительно, все так и сработало. Так что, как оказалось, овербукинг это не всегда означает остаться в месте, из которого ты стартовал, и иногда значит очень даже с большим комфортом отбить то, что ты вложил. Кстати говоря, билеты в этот раз стоили дороже обычного, поэтому как будто бы просто все уравнялось в этой жизни, все как и планировалось, видимо, так и должно было случиться. Ну а ближайшие несколько минут мы послушаем треки, под которые я сегодня просыпался. Это Morning Routine. Вы, кстати, можете прислать свои варианты 8-915-300-106-6. Присылайте классные, бодрящие утренние песни, возможно, какая-то из них попадет сюда в эфир Лав Радио. После этого посмотрим, что там звезды нам на сегодняшний день несут, а также разберемся со сплетнями из шоу-бизнеса. Начнем этот час вместе с Кевин Харрис и Джази Сатисфай откроет это утро. Давайте просыпаться.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

Quiet Virtual Insanity, а мы отправляемся в очень даже понятное, очень такое не сумасшедшее, естественное наше утреннее morning routine, в который я ставлю треки, под которые сам просыпаюсь, нетипичные для нашего плейлиста, которые в плейлисте вы, возможно, больше никогда не найдете. Скорее всего, 99%. Иногда бывает попадание, но такое случается редко. И сейчас хочется чего-то такого легкого, с чего мы можем спокойно стартануть новую летнюю неделю, и если уж июль за окном, то группа «Хе-хе-хе» не просто так писала песню «Июль». Давайте погрузимся в это легкое летнее настроение, навеянное, наверное, вчерашними покатушками на сапах. Впервые, кстати, в жизни встал на сап, и всем советую очень сильно

немножечко, чуть более, они, ну, наверное, драйвово по настроению, по музыке, еще чуть-чуть drum and bass, но ликвид формат, он такой легкий, более джазовый, Бенни Пейдж и Ева Лазарус, Front Left. Спереди слева буду сидеть, раз

0: Ростов Радио пришли возбудить. Реклама.
1: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
2: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: подготовил нам, какие ждать от него испытания или, наоборот, бонусные задания.
1: 3, 2, 1.
0: Стартрип! Пробежимся по всем знакам от Овна в дары.
2: Овны.
0: Новая неделя, новые свершения.
2: Тельцы.
0: Улыбнитесь прохожим, среди них может оказаться важный человек.
2: Близнецы.
0: Вас ждет один из лучших дней месяца.
2: Раки.
0: Поддержка родных поможет во всем.
2: Львы.
0: Рабочие задачи будут решаться легко.
2: Девы.
0: Удачный день для новых начинаний.
2: Весы.
0: Приятные встречи украсят ваш день.
2: Скорпионы.
0: Настойчивость приведет к успеху.
2: Скорпионы.
0: Скорпионы еще раз, да вот стрельцы же уже, держите.
2: Стрельцы.
0: Отличное настроение сохранится на весь день.
2: Козероги.
0: Помогите коллегам, это окупится, коллеги все отплатят.
2: Водолеи.
0: Творческий подход к делам принесет успех.
2: Рыбы.
0: Доверьтесь себе, в глубине души вы знаете, как поступить.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

Гриди и танцуй. И, кстати, одна из легендарнейших певиц порадовала нас новой музыкой. Наконец-то Бейонсе неожиданно выпустила новый трек впервые за 2 года. Трек получил название Morning Dew или же Donk и стал первым шагом к празднованию 20-летия ее культового альбома, который вышел в 2006 году. Назывался он B-Day или же Best Day. Композиция войдет в специальное юбилейное переиздание, и релиз запланирован на 4 сентября 2026 года, когда у Бейонсе и будет день рождения. А песня изначально предназначалась для оригинальной версии альбома Бейджин, тогда так и не попала в финальный трек-лист, а сейчас попала к нам, и можем даже послушать немножко, как она звучит. Донг, сокращение донки, осел, упрям.

0: Ну что, ждем 4 сентября, когда будет полное и полноценное переиздание и, возможно, даже еще какая-то новая музыка от Бейонсе. А красавца Лафрайта продолжает.
1: Oh, yeah. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Красавцы Лав Радио продолжают с тобой и делятся самыми удивительными исследованиями. Вот здесь ученые взяли и решили подумать, а зевком можно зародиться в утробе и заразиться там зевком. Вот что выясняли ученые. Короче, может ли передаться зевок от матери плоду? И такое исследуют тоже ученые. Для этого 38 беременных пациенток итальянского родильного дома исследовали с помощью определенной методики. Они смотрели видео, пока их лица снимали на видео, а за детьми наблюдали с помощью УЗИ. Сначала женщинам показывали ролики с пейзажами, чтобы посмотреть на обычную реакцию, а после этого начали показывать 6-минутные видео. На одном люди зевали, на другом имитировали зевок, на третьем ничего не делали. Анализировали материал трое ассистентов, которые не знали, какое видео смотрели матери. По итогу, в половине случаев зевота действительно передавалась плоду. Можно заразиться зевком еще до того, как ты вышел на этот свет, а тебе уже наскучила эта жизнь. Вот буквально эти 9 месяцев ты уже можешь начинать зевать. Грустно, что так не происходит с ничем другим. То есть, условно, можно было бы такой тест-драйв себе устроить, за 9 месяцев выучить высшую математику и сразу академика родить. Почему-то передается только зевок пока что. Никакие полезные знания или полезные навыки передаваться еще не могут. Или ученые этого еще не нашли.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: этим летом у слушателей Love Radio есть шанс отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август мы разыграем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено». Один из победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» уже собирает чемоданы, ведь мы завершили греческий сезон, и в Грецию он отправится, на очереди Италия и Турция. Ты уже можешь занимать места в финале второго этапа акции, который мы назвали «Итальянские каникулы». Впереди Италия. Слушай эфир Love Radio, жди специальный сигнал и дозванивайся после него. Это не тот самый сигнал, тот сигнал ты узнаешь. Все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru. А категория 18+.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход.

0: Москве 8 часов утра.
1: Мобильный интернет ускорят. Названы самые прибыльные подработки для россиян без опыта. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Минцифры планирует массово внедрять искусственный интеллект в телеком-отрасли и в том числе должен повысить скорость мобильного интернета. Пилотные проекты показали увеличение пропускной способности сети до 30%, снижение задержек на 50% и общее повышение качества обслуживания пользователей с тяжелым трафиком. В Общественной палате предложили ввести выплаты для многодетных ко дню семьи, любви и верности. Размер таких выплат должен зависеть от количества детей. Напомню, праздник отмечается 8 июля. Ремонтные работы – самая прибыльная подработка для россиян без опыта. Средняя зарплата составляет 86 тысяч рублей в месяц. Также неплохо платят автомеханикам, строителям и мастерам ногтевого сервиса. Леонардо Ди Каприо и Кристиан Бейл получили главные роли в «Схватке 2». Звезда ленты «Титаник» сыграет Криса, а Бейл – Винсента. Новый фильм станет одновременно приквелом и сиквелом культового проекта. Действие событий будет происходить как до, так и после оригинала. Съемки начнутся в ноябре, дата выхода картины пока не запланирована. Ким Кардашьян объявила о дебютных гастролях своей дочери, а Пенелопа Круз получила в подарок автомобиль и впервые села за руль. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что забегай. Иностранные ученые создали водолазный костюм и панцирь с химическим генератором кислорода для таракана. Экипировка позволяет усатым находиться под водой на протяжении 3 часов и принимать участие в спасательных операциях. Управлять насекомыми будут с помощью электродов, которые поместят в их сенсорные органы. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Давайте я вам выдам несколько вариантов ответа, а вы выберете. Вот в качестве спасателя во время бедствия вы бы выбрали а. собаку, б. змею, в. таракана. Что из этого лучше? Вот ученые же выбрали за вас.
2: Красавцы Лаврадио. Летний сезон.
0: Иностранные ученые создали специальные водолазные костюмы, панцирь с химическим генератором кислорода, но не для вас, это все для таракана. Маленький таракан-спасатель, экипировка позволяет усатым находиться под водой на протяжении аж 3 часов и принимать участие в спасательных операциях. Хотя, казалось бы, если я терплю бедствие и еще под водой, и в какой-то момент вижу, что за мной прислали таракана в скафандре, мне кажется, я сразу понимаю, что меня бросили. Вот в этот момент ты осознаешь, что никакой спасательной операции не будут. И его, кажется, просто прислали, скорее всего, просто тебя снять. А никакую спасательную операцию уже никто не будет организовывать. Маленький таракан-водолаз. Видимо, так и выглядит чистилище. Да ладно. Начнем это утро с более позитивных вещей. Это Алек и Калид, Dive Into Me. Ну а после этого будем с вами общаться в форум сегодня в утреннем шоу «Красавцы Лаврадио».
2: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: что думаешь ты?
1: Красавцы, Love Radio здесь, и это наш форум. Я недавно прочитал новость, что зумеры вообще-то не хотят водить машину. Водительские права вообще перестают быть чем-то необходимым для молодежи. Здесь есть несколько причин. Во-первых, такси в доступе, пожалуйста, в любой момент. Ну, сколько ты потратишь на обслуживание машины, сколько потратишь на ее покупку и так далее. И сколько вот, если поделить на срок службы машины, сколько раз в месяц ты пользуешься такси и мог бы просто заказывать себе общественный транспорт спокойно. Заказывать, да, пожалуйста, 11-й автобус сюда подъедьте. Ну, в любой момент, если вдруг какие-то пробки, можно же спуститься просто и не брать свою машину, не везти ее домой, не стоять в пробках. Плюс есть страх сесть за руль психологический. Ну и цены на бензин тоже некоторых начали пугать, а некоторых его наличие. Также некоторые зумеры не видят смысла владеть авто в городе, потому что есть и общественный транспорт, и каршеринг. То есть зачем обслуживать свой автомобиль, если можно в любой момент просто взять и спокойненько схватить какой-нибудь каршеринговый рентал и, пожалуйста, себе водить машину очень даже удобно. А что думаешь ты? Рассказывай нам. 8-915-300-106-6. Пиши свое мнение. Как ты думаешь, нужно ли сейчас в большом городе человеку иметь собственный автомобиль? Или можно спокойно обойтись общественным транспортом, такси, каршерингом и так далее? Необходимо ли собственное авто сейчас в большом городе? 8-915-300-106-6. Пиши нам в Макс и также в нашем канале. Совсем скоро появится кружочек, и под соответствующим постом можно будет оставлять ваше мнение.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: в нашем форуме мы сегодня обсуждаем, а как вы считаете, нужно ли в современном мире, в большом городе иметь свой личный собственный автомобиль? Давайте продолжим читать ваше сообщение. Вы делитесь своими мыслями, а я зачитываю их здесь. Вот Марина нам пишет, что я вообще панически боюсь водить автомобили. Для меня самая лучшая комбинация, даже с учетом того, что у меня есть дача, это электричка плюс такси. Иногда успеваешь доехать даже быстрее, чем на собственном автомобиле, потому что когда-то меня возили родители, встанешь в пробку и стоишь до бесконечности долго, пока доедешь до дачи, уже ее возненавидишь. Ну а здесь, пока у тебя есть спокойная возможность почитать книгу, посмотреть в окно, доезжаешь до места, вызываешь машинку, 20 минут и вне всех пробок ты уже на даче. Это дачное мнение, очень актуальное для лета. А какое мнение у вас, как вы считаете, нужно ли в современном городе иметь свой личный авто? Или это уже пережиток прошлого, можно просто такси, каршерингом и общественным транспортом обойтись и вообще не обязательно иметь свой личный автомобиль. 8-915-300-106-6. Пишите нам в Максе и также переходите в канал, пишите там под соответствующим постом.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
1: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalyou.rf.
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3. ЛАВ.

0: «Не сходи с ума». Сегодня мы в форуме обсуждаем, нужно ли в большом городе сейчас иметь личный авто или все-таки можно спокойно обойтись общественным транспортом и прочим. Поговорим об этом в форуме.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Никитос из Приморья нам пишет, но лучше всего ехать на автобусе на работу, можно и время сэкономить, и не опоздать, или на тренировку тоже очень удобно ехать, не нужно оставлять нигде авто, искать парковку. На выходных лучше всего ехать по городу на электричке, чтобы тоже не встать в пробку на машине. И на море даже можно ехать на электричке. Вот из Приморья чувствуется человек, на море на электричке. Я вот на море, ну, на Московское, на Саранское море можно, наверное, доехать было бы на электричке, но там, к сожалению, они не ходят. Всем желаю дневного легкого понедельника. В общем, круто не искать никаких парковок. Ну а Денис нам говорит, ну вообще-то лучше свое авто иметь, там много плюсов. Ты переплачиваешь за бензин, да, там страховку, резину, но зато не ждешь автобус, который постоянно опаздывает, а я катаюсь регулярно, и такое случается. В нем еще и душно, и тесно, и люди с душком бывают, а каршеринг рядом не найдешь, такси дороговато, так что лучше переплатить за свое авто, зато в комфорте и время можно рассчитать. И тут Денис достает просто козырную карту и бьет, ведь говорит, что особенно все эти плюсы удваиваются зимой, ведь летом подождать можно очень даже спокойно, в комфорте, посмотреть на небо, немножечко насладиться теплом, но когда добавляется фактор мороза, становится сложновато. Ну, Алиса в целом пишет, вот в самом городе особо-то, наверное, и не имеет смысла, но если часто ездить за город, очень даже имеет. Ну, а вот если за город все едут на своем личном авто, тяжело, ведь можно и в пробочку встать. Тут, конечно, тяжеловато иногда бывает, но, возможно, можно попробовать и электричкой воспользоваться. Или нет, пишите ваше мнение 8-915-300-106-6, заходите в наш телеграм-канал и делитесь, в каком вы лагере. Каршеринга общественно-транспортно-таксишном или же в лагере личного авто. Пишите ваши плюсы и минусы, продолжим обсуждать.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: что думаешь ты?
1: Ну а ты слушаешь красавцев Love Radio. И сегодня в форуме мы обсуждаем, нужна ли в большом городе сейчас собственная машина или можно обойтись каршерингом и общественным транспортом. Анна пишет, когда жила в Москве, вообще обходилась в метро, очень любила ездить. Иногда брала каршеринг, если на нем до дома было быстрее и проще, чем на метро. Иногда на своей машине, если ездила не в центр. А вот сейчас живу за городом и за рулем 6-1. Работа в такси очень сильно устает машина. И если есть вариант, чтобы за руль села не я, с удовольствием использую. Так что если вы где-то в Подмосковье сядете в такси к водителю по имени Анна, и Анна попросит вас, не можете ли вы повезти за меня, пожалуйста, ну 6-1 уже не могу. С удовольствием использую такую возможность. Ну, не удивляйтесь, помогите Анне. Даже если за городом, где я живу, в Подмосковье, можно и без машины обойтись вполне себе, говорит нам Анна. Заля пишет, каршеринг штука вообще-то опасная. Мы с друзьями летели из Шереметьево, и нужно было поставить машину на специальную парковку. Она у нас 30 минут не вставала, и мы вообще чуть не опоздали на рейс, лишь потому что бежали, как кошки от собак. До аэропорта лучше выбирайте такси. В Москве, ну, практически не нужна машина. Путь метро — это путь молнии, как путь воина. Давняя мудрость. Метро — путь молнии. Ну, а так, кому как удобно. Дарья говорит, а я вот вообще ни дня не могу без машины. Мое утро начинается с завтрака в машине, любимой музыки, горячего кофе. Можно строить маршрут, планировать свой день, не надеясь на кого-то. Но я рассуждаю как человек из маленького города. Там все очень приятно.

0: обсуждаем нашу утреннюю тему форума. Если необходимо сейчас в личном авто в большом городе, Ирина нам пишет, при наличии детей машина — это вообще незаменимая вещь. За город так вообще 100%. Вот как вести на себе детей, собаку, 10 сумок? Вообще не представляется это возможным. При работе в Москве можно обойтись общественным транспортом, но при текущих, особенно семейных поездках на такси не накатаешься. Они вообще обалдевшие со своими ценниками на детские кресла. Так что все зависит от конкретной ситуации. Машина — личный комфорт, как ни крути. И при этом, при всем, есть один человек, который философски ищет позитив абсолютно во всем. Написал нам Артем и говорит: а вообще, неплохо и пешком ходить. Для здоровья тоже очень полезно. Тоже как и сидение в машине. Нет, это самое-самое полезное. Если вдруг есть возможность ходить пешком, ходите, мы вам все вместе позавидуем.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Все говорят бизнесу: держитесь. А Точка Банк говорит: держите. Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка Банк.
3: АО Точка. ООО Банк Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль
5: «Удачные песни», шоу, на котором будут все. Полина Гагарина,
4: Юлианна Караулова, Сергей Лазарев, артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: часов утра.
1: Новостройки в России станут дешевле. Правила пользования платными дорогами могут измениться. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Новостройки станут дешевле до 20% к 2028 году. По прогнозам экономистов, цены между первичным и вторичным рынками сравняются. Тем не менее, жилье не будет доступным относительно доходов россиян. Водителям, которые в течение года не нарушали ПДД, могут предоставить право бесплатно пользоваться платными дорогами. Такую идею Госдума направила в Минтранс. По словам депутатов, в законах нет механизмов позитивного экономического стимулирования водителей, которые на постоянной основе ездят спокойно. В медкнижках могут появиться новые сведения о поле и гражданстве. Такие изменения установлены в проекте приказа Минздрава. Кроме того, в министерстве предлагают перенести полный переход на электронные медкнижки, который был запланирован на 1 сентября. В Госдуме предложили ввести единую федеральную выплату за долгий брак. Для пар, которые вместе 50 лет и более, выплата составит 20 тысяч рублей. Ее необходимо индексировать и повышать к следующим юбилейным датам. Байопик о Майкле Джексоне снова стал лидером проката в России. За выходные лента получила больше 120 миллионов рублей. На второй позиции продолжение «Холопа». Кроме того, в топе «Закулисье реальности» и «Обсессия». В эфире «Лаврадио» идет второй этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Итальянские каникулы». 17 июля мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы оказаться в финале, звони после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте lavradio.ru. Категория 18+. Это были новости «Лаврадио». Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
2: Красавцы Лаврадио. Летний сезон.
0: Красавцы Лаврадио. Здесь сезон действительно летний, потому что экзамены вроде как уже все прошли. Можно немножко расслабиться. И даже пришла статистика по экзаменам, потому что зумеры проводят новые ритуалы перед их сдачей. Если раньше были всякие монетки и прочие приметы, оказалось, что сейчас поколение зумеров обращается к искусственному интеллекту с вопросом вероятности сдачи экзамена, что в целом не сильно отличается такому же вопросу шару с предсказаниями, который нужно трясти, и он тебе просто будет выдавать «да», «нет», «наверное». По такому же принципу некоторые из опрошенных пользуются гороскопами и генераторами предсказаний. Пожалуйста, в целом ритуал состоит в том, чтобы получить какое-то сверхъестественное подкрепление успеха, который тебя ожидает, или же неудачи, и потом переломить все происходящее. Пользуйтесь чем вам удобно. Вот буквально в середине этого часа, если вам нужно воспользоваться конкретно гороскопами, мы предоставим вам такую возможность. А пока послушаем Элли Фарбин и Рене Миллер. Body Talk впереди. Красавцы с тобой. Давайте продолжать это утро.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Кирилица.
1: Кириллицы мы разбираем иностранные песни, глубже погружаемся в их значение. Сегодня посмотрим, что там пела Биби Рекса в ее песне One Day. Вслушивайтесь внимательно, в текст там его много. Сегодня остановимся на припеве.

0: мной слова, я уверен, были, а теперь предметно разберемся. Baby, понятно, милый, детка. I know that you're riding high. High off your own supply. High on your own supply или off your own supply. Это, то есть, кайфовать от самого себя. Быть на высоте. Your own supply. Supply — это вообще поставки. Ну, то есть, от самого себя он кайфует. You'll never find a love like mine. Никогда не найдешь любовь, как мою. Cause I'm once in a lifetime. Я одна на всю жизнь. Одна я вообще такая. One day, она поет. You're gonna see me in a crowded place. В людном месте увидишь ты меня. Crowded, crowd, толпа. I'll be feeling that you just can't escape. Я буду тем самым чувством, которое ты не можешь избежать, от которого не можешь избавиться. Lose your mind, hallucinate. Потеряй свой рассудок, сходи с ума. Видь галлюцинации, поет она. Oh, one day, you're gonna see me in a stranger's face. Stranger — это какой-то случайный человек. Ты увидишь мое лицо в лице какой-то незнакомки. I'll be the feeling that you just can't escape. Lose your mind, hallucinate. One day, you're gonna wake up to reality. Проснешься и поймешь реальность. When it's late at night, it's all alone. Когда ты проснешься поздно в ночи, один-одинешенек. Reaching out, cause you're haunted by the ghost of me. Пытаясь дозвониться до меня, to reach out, пытаться дозвониться, cause you're haunted by the ghost of me. Haunt by the ghost — это преследовать, быть преследуемым неким духом. Дух твой, мой, тебя преследует. Honestly, yeah, заканчивает она. Честно, да, так и будет. Вот такое вот нелегкое расставание пережила Baby Rex и желает приходить во снах к своему обидчику. Ну а теперь послушаем полную версию Baby Rex One Day.
1: Кириллица в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио».

0: среду в Национальном парке «Россия» пройдет грандиознейшее событие. Более 150 пар влюбленных со всей страны и соседних государств одновременно зарегистрируют свои отношения. На мероприятии ожидаются и звездные гости. В течение дня проведем несколько прямых включений здесь у нас, в которых расскажем тебе обо всем самом интересном, что будет происходить на площадке уже в эту среду. Напоминаю, лови их в эфире Love Radio, знаешь о главном самом-самом первом. Категория 6+.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: быстрее.
1: Егор Крид, Артикасти, Карма, только что в эфире Лав Радио. Прямо сейчас мы разберемся с прогнозами на сегодняшний день. От Овны в дары полетели.
2: Овны.
1: Новая неделя, новые свершения. Такое, неделя с потенциалом.
2: Тельцы.
1: Улыбнитесь прохожим, среди них может оказаться важный человек.
2: Близнецы.
1: Вас ждет один из лучших дней месяца. В какой форме это будет проявлено, узнаете сегодня.
2: Раки.
1: Поддержка родных поможет во всем.
2: Львы.
1: Рабочие задачи будут решаться легко.
2: Девы.
1: Удачный день для новых начинаний.
2: Весы.
1: Приятные встречи украсят день.
2: Скорпионы.
1: Настойчивость приведет сегодня вас к успеху.
2: Стрельцы.
1: Отличное настроение сохранится на весь день.
2: Козероги.
1: Помогите коллегам, это окупится. Сообщение от коллег.
2: Водолеи.
1: Творческий подход к делам принесет успех.
2: Рыбы.
1: Доверьтесь себе. В глубине души вы знаете, как поступить.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: BTS и Come Over. Я даже заслушался, забыл себе микрофон включить, чтобы к вам выйти и рассказать, что совсем скоро у нас ожидается игра 8-915-300-106-6. Пиши «Я хочу», если хочешь со мной немножко поиграть в нашу игру «Куда летим?» Или же терминал L, как терминал D есть где-то там, или А у нас терминал любви. Отправимся куда-то за границу, нужно будет понять по цене, в какой город можно сегодня конкретно взять и сорваться, отправиться туда. Я называю вам цену, вам по этой цене нужно из трех вариантов будет выбрать один город, куда сегодня без пересадок прямым рейсом за эту стоимость можно будет улететь. 8-915-300-106-6. Пиши мне, пиши, очень жду твою сообщение. Пиши прямо сейчас, возможно, тебе мы перезвоним. 8-915-300-106-6. Жду игроков. Игра «Куда летим?».
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: New Song и Elaine Ryan. Are you ready? Прямо сейчас в эфире Love Radio. И давайте немножко поиграем. Самое время приступить к нашему заданию. На связи у нас Светлана. Светлана, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А часто ли удается тебе путешествовать?
1: Ну, не так часто, как хотелось бы, но я стараюсь.
0: А очень люблю это дело. Ни у кого. Я еще не видел людей, у которых так часто, как хотелось бы. Откуда ты нам дозвонилась?
1: Из Москвы.
0: Из Москвы. Ну, то есть, возможности для путешествий есть. Когда у тебя был последний раз такое, что ты прям взяла, сорвалась в моменте?
1: Ну, нет, мне нужно раскачаться немножко, конечно. Я вот так не могу, что вот прям сегодня я такая собираюсь, а завтра я уже летаю. Мне пару дней все-таки нужно.
0: Ну, слушай, я думал, ты скажешь хотя бы неделю. Пару дней — это вполне себе еще достойный срок. Ну, слушай, сегодня я дам тебе буквально один день все-таки на сборы. Это игра «Куда летим?». Задание таково. Я сейчас скажу тебе цену на билет и три названия города, куда мог бы столько стоить сегодня билет. Это, смотри, прямой перелет на одного человека, экономом так уж получилось, и это будет буквально на сегодняшнюю дату, то есть из-за того, что прямо сегодня могут быть цены чуть повыше, чем обычно. Готова?
1: Угу. Да.
0: Ну давай, внимание. Итак, цена сегодня 11 740 рублей, и за такую стоимость мы можем отправиться в Ереван, или же в Севилью, или же, возможно, в Екатеринбург.
1: Ереван, Севилья, Екатеринбург.
0: Смотри, если вдруг тебе нужна какая-то подсказка от меня, нужно будет выполнить мини-задание, я тебе могу дать подсказку.
1: Давайте мини-задание.
0: Мини-задание. Нужно прямо сейчас в прямом эфире признаться кому-нибудь в любви.
1: О, я признаюсь в любви всей своей семье. Я всех люблю, всех ценю, всех обожаю. Спасибо вам за то, что вы меня тоже любите. У нас это с вами взаимно. Люблю свою страну.
0: Все, пошли по нарастающей. Идем дальше. Слушай, ты справилась с заданием все. И главное, что это взаимная страна, и Love Radio, семья тебя тоже любит. Итак, внимание, небольшая твоя подсказочка. Именно в этом городе, куда можно за столько полететь, в центре находится памятник клавиатуре. 86 вкопанных в землю бетонных клавиш общим весом в несколько тонн.
1: О, боже мой.
0: Представляешь?
1: Это клавиатура, которая компьютерная?
0: Которая как компьютерная, да.
1: Ух ты. Но мне кажется, это не в России.
0: Ну, вот тебе так кажется? Или все-таки, я напоминаю, что прямой перелет я сегодня загадывал, как и обычно. Итак, Ереван, Севилья, Екатеринбург. Всего 11 740 рублей прямо сегодня можно будет улететь. Твой вариант ответа.
1: Давайте попробуем Екатеринбург.
0: Ведь это абсолютно верный ответ. Я тебя поздравляю. Фух, выдыхай, ты это сделал. 11 740 рублей, 2 часа 25 минут в перелете, и ты в Екатеринбурге. Это, кстати, город вещания Love Radio, там мы вещаем на частоте 98.5 FM. В Ереван сегодня стоит улететь 26 700 рублей. И на 15, кстати, на 10 минут даже меньше лететь, чем в ЕКБ. А в Севилью прямых перелетов не существует пока что. Сегодня туда можно улететь за 28 300 рублей. Правда, с двумя пересадками. И 15 часов ты проведешь в пути. Но вполне себе, если вдруг кто-то готов сорваться, имеет определенные условия. Я тебя поздравляю, Светлана, и дарю тебе набор для белоснежной улыбки от президента. Белоснежные зубы и свежее дыхание в любой ситуации. Призовой набор включает отбеливающую пасту White, укрепляющую for calcium, щетки с минералами и алмазной полировкой, а также освежающий и отбеливающий спрей с мятным вкусом. Поздравляю тебя!
1: Спасибо огромное, спасибо.
0: А игра «Куда летим?» или же «Терминал L», или мы еще придумаем и точно добьем название игры, вернется совсем скоро. Будем продолжать с вами узнавать, куда же можно сорваться прямо в моменте день в день и полететь. Впереди Джонни и Федук, их фит лето.
2: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: Радио. Я напоминаю, что в нашем эфире продолжается суперпроект «Билеты в лето». Второй этап мы назвали «Итальянские каникулы». Главный приз — это морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Нужно поймать сигнал ведущего, дозвониться в эфир и занять свое место в финале. Уже 17 июля мы определим победителя, который отправится в это сказочное путешествие. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте laferadio.ru, категория 18+.
1: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
11: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
10: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
12: Все мы изначально

0: 10 часов утра. Love
1: News. Порядок получения медсправок изменится. Мошенники предлагают срочно оформить загранпаспорт. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября начнет действовать новый порядок выдачи медсправок и заключений. Их смогут получать близкие родственники пациентов. Кроме того, документы можно будет оформлять в произвольной форме, а не по строгим шаблонам, если законом не установлено иное. Также для выдачи справок в электронном виде больше не потребуется отдельное согласие пациента. Мошенники предлагают россиянам услуги по срочному оформлению визы или загранпаспорта. Аферисты получают персональные данные людей и деньги, но документы не выдают. Эксперты напомнили, срочное оформление загранпаспорта возможно только в установленных законом случаях, но не через объявление. Нехватка кадров в нашей стране сохранится и в следующем году. Эксперты рекомендуют осваивать навыки на пересечении технологий и своей отрасли. Аналитика данных, нейросети, автоматизация. Это повышает ценность кандидата без смены профессии. DC готовит сериал про мистера Террифика, гениального изобретателя и мастера боевых искусств. Главную роль в проекте исполнит Эдди Готеги, сыгравший героя в «Супермене». Сценарий еще не написан, дата выхода шоу неизвестна. Свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» пройдет в Москве в День семьи, любви и верности. 8 июля влюбленные со всей страны, а также пары из соседних государств съедутся в столицу, чтобы создать семью. Церемония единовременного бракосочетания пройдет в Национальном центре России в Москве, а также в его филиалах в Красноярском и Приморском краях и в Ханты-Мансийском автономном округе. Всего планируется зафиксировать более 150 семейных союзов. Возрастное ограничение 6+. Еще больше новостей в группе «Love Radio» ВКонтакте. Это были новости «Love Radio». Меня зовут Галя Ростова.
2: Красавцы «Love Radio». Летний сезон.
0: Красавцы «Love Radio». Здесь еще целый час. Вместе с вами мошенники. Ах уж эти мошенники. Предлагают услуги по срочному оформлению визы или загранпаспорта. Хотя я и легальный процесс, кроме как мошенническим, ничем не назвал. Чистая лотерея. Пытаешься, вроде что-то делаешь. Недавно оформлял визу. Причем последние нововведения вообще делают процесс максимально подозрительным. Раньше ты хотя бы отдавал паспорт и все, ждал в моменте. Это, конечно, было неудобно. Сейчас стало удобнее, но непонятно. Не, потому что ты приходишь на конкретно британскую визу, вот так вот сдаешь свои отпечатки, сам загружаешь свои документы, а если самому их не загружать, они тебе могут отсканировать в моменте за 10 тысяч рублей, просто сделать сканы. Нет, все, ты сам сидишь, сканируешь, отправляешь и забираешь свой паспорт в моменте обратно. Потому что у них сейчас QR-коды просто. То есть в моменте тебе говорят, просто приходит на почту email, и там написано «виза одобрена» и QR. И ты просто на визу, на границу приходишь, показываешь QR. И все. Как в компьютерной игре какой-то. Надеюсь, там дополнительные жизни в этом плане тоже будут, если вдруг не выдача визы, там как-то будет можно что-то поменять. Marshmello, Portugal The Man, Phoenix впереди по плейлисту. Еще целый час. Красавцы Love Radio. Утреннее шоу продолжается.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: История любви. Певец Мот увидел свою будущую жену Марию Мельникову в соцсетях и мгновенно потерял голову. Сначала были робкие лайки, а затем приглашение на первое свидание. Маша тогда так переживала, что для безопасности взяла с собой подругу. Но Матвей оказался настоящим джентльменом. Он окружил девушку такой искренней заботой, что ее сердце быстро растаяло. С тех пор они не расставались. Красивая свадьба, трогательное венчание и рождение сына сделали их союз одной из самых крепких и вдохновляющих пар нашей страны. Матвей до сих пор посвящает любимой музе свои главные музыкальные хиты, доказывая всей стране, что настоящие чувства – это самый главный тренд. И пусть таких историй любви будет как можно больше. 8 и 9 июля в Национальном центре России развернется 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». 8 числа случится невероятно трогательное событие. Сотни пар со всей страны одновременно скажут друг другу «да». А 9 июля фестиваль откроет двери для всех. Гостей ждет грандиозный свадебный хоровод, мастер-классы и экскурсии. Приходите с любимым человеком, друзьями или всей семьей. 6+.
1: Это «Красавцы Love Radio».

0: Давно не залетал в плейлисты, ты слышишь Love Radio, это красавцы. И Nokia решил нас порадовать, ведь представила новые кнопочные телефоны. А кто еще может нас порадовать такой информацией? Если вот какой-нибудь Apple выпустит кнопочный телефон, мало кто обрадуется. А с Nokia все прокатило. Правда, они будут с искусственным интеллектом. Они показали 4 модели под брендом Nokia. У всех будет отдельная кнопка. Теперь можно будет по кнопке вызвать искусственный интеллект. Кнопка так и называется AI. Будет она под экраном. С ее помощью можно голосом включить фонарик. О, ты ничего себе! Запустить камеру. Или даже можно задать вопрос чат-боту. Стоит сделать шаг назад, чтобы понять, сколько шагов вперед все мы сделали за это время. Правда, искусственный интеллект в такой вот кнопочной тыкалке будет бесплатным только лишь 180 дней, после чего за подписку придется заплатить отдельно. Ну, или же в лучших традициях кнопочных телефонов первые 3 секунды использования ИИ будут бесплатными. Потом срочно нужно сбрасывать ИИшку и опять возвращаться, перезванивать по 3 секунды. Учимся формулировать свои запросы максимально плотно, прямо как в нулевые.
1: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама.
2: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в Алмаз Холдинг. Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.
5: Love Radio.

0: самый настоящий огромный бумажный самолет был запущен ради книги рекордов Гиннесса. Можете найти в соцсетях: самый большой в мире бумажный самолетик запустили в Италии. Значит, размах крыльев составил 20 метров, длина 7 метров и вес 28,5 килограммов. Конструкцию сделали из бумаги и клея и запустили куда-то вперед под овации толпы. Кстати, рекорд установила команда проекта «Икарус» в Болонии. Как удачно, что перед самолетом не построили никакую бумажную скульптуру известного музыканта. А то это был бы уже не рекорд, а следственный эксперимент.
1: Красавцы Love Radio. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Красавцы Лав Радио с тобой, мы продолжаем, и сейчас, конечно же, главные новости. Все идет про чемпионат мира по футболу в США. Вот буквально спустя 10 дней нашелся, наконец-то, английский фанат, который пропал по пути. Может быть, ему не дали какую-то визу, если кому-то, если вдруг британцам она куда-то нужна. Нет, он летел себе спокойно в США с пересадкой в Барселоне. И так уж вышло, что 65-летний Майкл потерял телефон с авиабилетами прямо в Барселоне. Вместо того, чтобы начать звонить родным и близким, пытаться как-то выкрутиться из этой ситуации, все-таки добраться до США, он такой: «Погодите, но зачем мне в США, если я в Барселоне?» И просто остался в городе, болел за сборную в барах. Семье о новых планах никаким образом он не сообщал, поэтому они его потеряли, и даже уже подключился Интерпол к поиску. И в моменте просто ходили, видимо, по барам. Тоже Интерпол на времени зря не теряет. Спокойненько ходили, там отдыхали с друзьями, такие: «О, Майкл, погоди, это не ты потерялся, я. Давайте болеть, давайте». Вот так вот футбол объединяет.
1: Утреннее шоу «Красавцы» на радио.

0: потоки крови в эфире Love Radio. Ну и наше время с вами подходит к концу. Красавцы Love Radio завершает эфир на хорошей ноте. Слава богу, в Мексике нашли пропавшую в конце мая собаку благодаря фанатам чемпионата мира по футболу. Просто пес отмечал победу вместе с фанатами сборной Мексики. Хозяева уже теряли надежду найти любимицу, но в конце концов наткнулись на видеоролик с мексиканскими болельщиками, среди которых обнаружилась собака. То есть она тоже ушла куда-то отмечать чемпионат мира по футболу. Небольшой плюс тех самых мексиканских фанатов в том, что они любят поднимать все в воздух. Они поднимают людей, бросают, чем, естественно, их калечат. Поднимают предметы. И, как оказалось, поднимают собак, потому что видео так и выглядит. Огромное количество людей просто празднуют и потом в какой-то момент поднимают собаку из толпы и начинают трясти собакой, буквально показывая людям: вот же она, вот, а вы думали, потерялась. Если вдруг вы переживаете, что не найдете какую-то вещь в своем доме, просто запустите туда толпу мексиканских фанатов. Они поднимут все возможные предметы, среди них, скорее всего, окажется что-то забытое. Ну, вот с таким лайфхаком я вас оставляю. Красавцы Love Radio шоу возвращается завтра в 7 часов утра. Всем классного дня и пока-пока.
1: Спонсор утреннего шоу — АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Реклама.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.

0: Москве 11. Всем привет.
1: Кредиты станут дешевле. Вот нового жилья на рынок сократился. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Ставки по вкладам в банках будут уменьшаться в ближайшее время на фоне снижения ключевой. По словам экспертов, одновременно с этим и кредиты будут становиться дешевле. Застройщики в первом полугодии ввели в продажу 180 проектов новостроек в городах-миллионниках. Количество квартир и их суммарная площадь уменьшились в среднем на 8%. Эксперты по недвижимости назвали лучшее время для аренды жилья. Оптимально искать квартиру с конца ноября по середину марта. В указанный период больше доступных слотов, а ставки ниже. Экономия в некоторых случаях достигает 12%. Тейлор Свифт и Трэвис Келси устроили необычный розыгрыш для гостей на свадьбе. Певица и футболист организовали лотерею и выставили на торги коллекцию дорогостоящих подарков. Это и часы Cartier, и сумки ведущих люксовых брендов. Самым впечатляющим и желанным лотом стал коллекционный винтажный автомобиль Chevrolet. Напомню, знаменитости связали себя узами брака на прошлой неделе. Бенни Бланко рассказал, как к нему пришла идея жениться на Селене Гомес, а Вера Вонг отметила день рождения в новом образе. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что забегай. Эксперты по фитнесу назвали базовую продолжительность тренировок для снижения тревоги. Норма, на которую опираются врачи, составляет 150 минут умеренной активности в неделю или около 30 минут движения 5 дней. Даже быстрая ходьба в таком объеме заметно уменьшает риск подавленных состояний. Подъем настроения приходит уже после первых занятий, а устойчивый эффект накапливается за период от 4 до 6 недель. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня. Оставайся с нами.
0: Подъем настроения происходит не только от занятий, регулярных занятий фитнесом, но еще от прослушивания нашего плейлиста. Так что делай громче и оставайся неподалеку. Everything but the girl missing. Прямо сейчас дальше «Медуза» Генриха Мамайо. Ну и я, Макс Фабиан, тоже здесь.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Адам Ламберт здесь на волнах Love Radio Under the Rhythm. Его новая работа с известной мировой мелодией. Ну, я такого лично не ожидал от Адама Ламберта. И тем же лучше, мне кажется. Мы с тобой движемся вперед. И, как всегда, я хочу тебя пригласить. Да, не проходи мимо. В эфире Love Radio продолжается суперпроект «Билеты в лето». И второй этап. Итальянские каникулы в самом разгаре. Я забираю с большим удовольствием. Набираю пул финалистов нашего проекта, этого эпизода, который случится 17 июля. Это финал. Ну а прямо сейчас звони в нашу студию 8495-956-1066. Занимай свободную каюту в нашем виртуальном лайнере и будь таков, будь в финале. Жду.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Бентон здесь на волнах Love Radio и Where Go. Очень красивая работа, максимально динамичная. Не такая, конечно, как наш проект.
1: Билеты в лето. Итальянские каникулы.
0: Но все равно динамика присутствует. Сейчас ее станет еще больше. Итальянские каникулы здесь. Мы набираем пул финалистов второго этапа. В Италию отправим на белоснежном лайнере морском самого счастливого человека. Возможно, им станет Ольга из Владимира. Оль, привет. Давай познакомимся. Как дела?
2: Да, добрый день.
0: Как твои дела?
2: Все хорошо, отлично.
0: А ты чем занята?
2: Звоню вам.
0: А, так. А помимо этого, работаешь, отдыхаешь, может быть, у тебя отпуск сейчас?
2: Сегодня выходной.
0: Великолепно. Понедельник выходной. Чтоб я так жил, как говорит Оль. Я тебя поздравляю с тем, что у тебя выходной. Спасибо. А какие у тебя планы на лето?
2: Ну, в принципе, на Сори Гран попасть.
0: А вот, а еще бесплатно желательно, да?
2: Конечно.
0: Давай попробуем для начала попасть в большой финал, который состоится 17 июля. Как ты думаешь?
2: Да, хорошо.
0: Давай тогда выберем свободную каюту. У нас виртуальный лайнер, 3 палубы, 10 кают. Заселись желательно в ту, где еще никто не разложил свои вещи.
2: Ну, давайте попробуем.
0: А, давай пробовать.
2: 3-я палуба. Вторая каюта.
0: 3-я палуба, 2-я каюта. Проверяю, насколько ты счастливая. Давай узнаем.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Опа! Оль, добро пожаловать, я тебя приглашаю в большой Спасибо. Финал. Ты полноправная участница. И, как я уже сказал неоднократно, финал состоится 17 числа. А, это уже получается на следующей неделе в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Ребят будут звонить. Пожалуйста. Спасибо. Главное взять трубочку, если тебе поступит входящий. Окей?
2: Да, хорошо, окей. Хорошего дня вам.
0: И тебе хорошего дня, классного понедельника и выходного. Ну а прямо сейчас Ариана Гранде, «Хэдэдэ мэджэлами».
1: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: loveradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Мировой суперхит «Adore You» здесь на волнах Love Radio от Хюжель, Джей Балвин или Голден Топик, «Араши Дайкома». Очень красиво звучит, максимально по-афрохаусовски. Ну и, конечно же, эта работа – самый настоящий мировой хит.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сам Флоран Хюжель, он же Хюгель, действительно признавался в своих интервью, что именно трек «I Adore You» кардинально изменил его жизнь и разделил на «до» и «после». И вот что этот сингл принес ему такой финансовый успех, и профессиональный в том числе, что всю семью он перевел на пенсионное уже свое собственное обеспечение. Ну, чтобы мы так жили, как говорится. Чтобы у нас удача тоже нас не покидала, мы движемся с тобой в новый час. Там нас уже будут ждать Алекс Уоррен, Кельвин Харрис, но пока что Тиесто, Бриан Грейс, Beautiful Places и в финале этого музыкального отрезка Тейлор Свифт, The Fader of Ophelia.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Алиса Полдень. Перешагиваем через экватор этого понедельника. Полет нормальный по столичному. 12.00 в Москве. Алекс Уоррен, Fever Dream на старте этого часа. Дальше послушаем Кельвина Харриса и Дуа Липу. Их One Kiss. Я Макс Фабиан здесь с тобой.

0: книжная ностальгия здесь на волнах Love Radio от Пинал в 12.20 по столичному. Мы с тобой с таким танцевальным настроем летим и дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну и для того, чтобы твой час, ближайшие 40 минут были наполнены разными жанрами, то, пожалуйста, примите, как говорится, распишитесь до конца часа летний сингл Talk to You от Anotra 54 Ultra. Чуть раньше мы вместе с моей Мишель. Через пару минут Али Фарб, Андрен Миллер, Body Talk. Это Love Radio, здесь звучат саундтреки настоящей любви.
2: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в Алмаз Холдинг. Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
5: Love

0: Бади Лав Радио.
1: В Италии самый настоящий огромный бумажный самолет был запущен ради Книги рекордов Гиннесса. Размах крыльев составил 20 метров, длина 7 метров и вес 28,5 килограммов. Конструкцию сделали из бумаги и клея и запустили куда-то вперед под овации толпы. Кстати, рекорд установила команда проекта Икарус в Болонии. Как удачно, что перед самолетом не построили никакую бумажную скульптуру известного музыканта, а то это был бы уже не рекорд, а следственный эксперимент.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

With a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I-

0: Take My Breath здесь на волнах Love Radio. Это The Weeknd.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Забери мое дыхание только что здесь на волнах Love Radio. Тем временем 12:50 в Москве. Мы отправляемся в новый час. Ближайшие 10 минут наше внимание заберут и в V, Afrojack, Icona Pop и Gada Cool, Anotro 54 Ultra, Talk to You тоже будут. Ну и в самом финале новая работа от Инны Маринито.
2: Реклама.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

час дня столица. Ну что, новые 60 минут музыки стартовали. Я предлагаю выжимать по максимуму эмоции из этого часа. На старте нам помогут Дмитрий Вегас, Дэвид Гетта, Ларин, пам-пам. Дальше Элла Кали, Diving to Me. Ну и я, Макс Фабиан, тоже здесь. Ну, подмоги. Всем привет.

0: Это Ариана Гранде, God is Woman, здесь в эфире Love Radio. Спорное утверждение, конечно, но если ты прямо сейчас находишься рядом со своей любимой девушкой, лучше согласись с этим, абсолютно верно. 13:20 в Москве, God is Woman, движемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а до конца этого часа не менее яркие работы, тоже не лишенные смысла. Training Season от Dua Lipa ждем. Чуть раньше Филада в Кэрос. И совсем скоро When I'm Gone от Кейт Перри Алессо. Слушай, Love Radio и лови саундтреки настоящей любви.
2: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в Алмаз Холдинг. Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: утро. Категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

История любви. Певец Мот увидел свою будущую жену Марию Мельникову в соцсетях и мгновенно потерял голову. Сначала были робкие лайки, а затем приглашение на первое свидание. Маша тогда так переживала, что для безопасности взяла с собой подругу. Но Матвей оказался настоящим джентльменом. Он окружил девушку такой искренней заботой, что ее сердце быстро растаяло. С тех пор они не расставались. Красивая свадьба, трогательное венчание и рождение сына сделали их союз одной из самых крепких и вдохновляющих пар нашей страны. Матвей до сих пор посвящает любимой музе свои главные музыкальные хиты, доказывая всей стране, что настоящие чувства – это самый главный тренд. И пусть таких историй любви будет как можно больше. 8 и 9 июля в Национальном центре России развернется 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». 8 числа случится невероятно трогательное событие. Сотни пар со всей страны одновременно скажут друг другу «да». А 9 июля фестиваль откроет двери для всех. Гостей ждет грандиозный свадебный хоровод, мастер-классы и экскурсии. Приходите с любимым человеком, друзьями или всей семьей. 6+.

0: Там здесь в эфире Love Radio Сергей Лазарев поет во весь голос, ой, красивый. Ну, а пока что в Москве 13:49, я тебе кое о чем расскажу.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Уже в эту среду в Национальном центре «Россия» пройдет грандиозное событие. Более 150 влюбленных пар со всей страны и соседних государств одновременно зарегистрируют свои отношения. Представляешь? На мероприятии также ожидаются и звездные гости. В течение дня мы проведем несколько прямых включений, в которых расскажем тебе обо всем самом интересном, что будет происходить на площадке. Лови их в эфире Love Radio и узнаешь о главном первом 6+. Ну а до конца этого часа ты узнаешь, что поет Рэй в своей работе Natalie Dont, Dua Lipa в треке Training Season, ну и Somber в сингле My Body's Not Ready.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Привет, это

часа дня в Москве. Самое трудное, конечно, это решение действовать, а остальное просто упорство на пути к успеху и к любви. Мы же движемся на пути к хорошей музыке Madonna Music. Прямо сейчас дальше Келин Харрис, Джейз.

погрешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: что ты любишь на одной волне. Love Radio.
1: Только что неспешная работа Self-Aware от Amber City. Здесь в эфире Love Radio прозвучало, и мы продолжаем разгонять твой понедельник крутым плейлистом 14.20 ровно в столице. Тик-так, время бежит, но и до конца этого часа мимо нас Let Me Be, работа от Second Voice. Чуть раньше Тэм Импала, Джинни Дракула. И совсем скоро Медуза, Генри Камамайл. Это Love Radio, оставайся на волнах саундтреков твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: с химическим генератором кислорода, но не для вас, это все для таракана. Экипировка позволяет усатым находиться под водой на протяжении аж 3 часов и принимать участие в спасательных операциях. Хотя, казалось бы, если я терплю бедствие и еще под водой, и в какой-то момент вижу, что за мной прислали таракана в скафандре, мне кажется, я сразу понимаю, что меня бросили. Вот в этот момент ты осознаешь, что никакой спасательной операции не будут.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ «Радио в Туапсе» 8 938 53 59 59 3.

0: вами ближайшие несколько минут проведем в компании крутых суперзвезд и, конечно же, крашей Мэйбл «Don't Call Me Up» до конца часа, также моя «Мишель Иногда». И за финалем эти 60 минут супер афрохитом «Let Me Be» от «The Second Voice».
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

часа в Москве. Продолжаем наше движение и летим на крыльях удачи к своим собственным личным победам. В этом часе нам помогут артисты Teddy Sims, Mr. Lonely Doll, DJ Gojo, Michiko, а также Texas Summer Sun. Это из ближайших. Ну, я, Макс Фабин, тоже здесь.

0: саундтреков проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу в Северной Америке. Ava Max, Bia, FIFA Sound, Energy. Здесь в эфире Love Radio, 15:20 в Москве. Заряженной энергией, движемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А энергии дальше будет абсолютно не меньше, чем сейчас в этом треке и все предыдущие 20 минут.

0: Саша, здесь братья Гаязова, Фиеста. И честно вместо слов за нее все скажут. И совсем скоро Альфа, Ману Чао, а мы пьячи. Это Love Radio, дальше больше саундтреков твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

История любви. Певец Мот увидел свою будущую жену Марию Мельникову в соцсетях и мгновенно потерял голову. Сначала были робкие лайки, но затем приглашение на первое свидание. Маша тогда так переживала, что для безопасности взяла с собой подругу. Но Матвей оказался настоящим джентльменом. Он окружил девушку такой искренней заботой, что ее сердце быстро растаяло. С тех пор они не расставались. Красивая свадьба, трогательное венчание и рождение сына сделали их союз одной из самых крепких и вдохновляющих пар нашей страны. Матвей до сих пор посвящает любимой музе свои главные музыкальные хиты, доказывая всей стране, что настоящие чувства – это самый главный тренд. И пусть таких историй любви будет как можно больше. 8 и 9 июля в Национальном центре России развернется 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». 8 числа случится невероятно трогательное событие. Сотни пар со всей страны одновременно скажут друг другу «да». А 9 июля фестиваль откроет двери для всех. Гостей ждет грандиозный свадебный хоровод, мастер-классы и экскурсии. Приходите с любимым человеком, друзьями или всей семьей. 6+.

0: от уикенда и входим в рабочий ритм крем-сода. Никаких больше вечеринок здесь в эфире Love Radio, но только в музыке.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Дальше финал часа, ну а следом новые 60 минут эмоций. Ну а пока что Rehab, Sophie and the Giants, All Night, будет Calvin Harris, Summer и Bindi Akchot Mod с нашумевшим треком Shade в самом финале.
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 16. Love
1: News. Подать заявление на визу в одну страну станет проще. Россияне назвали зарплату мечты. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Визовые центры Кипра с 6 июля возобновляют прием документов на допуск в страну, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Напомню, в июне в посольстве республики сообщили, что заявления на визы будут рассматриваться только в консульском отделе дипмиссии, а также в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Россиянам, которые уже зарегистрировались на отечественных сайтах с помощью иностранной электронной почты, не придется менять аккаунты. Об этом заявили в Госдуме. Напомню, с 26 июня для владельцев интернет-порталов ввели штрафы за применение зарубежных сервисов при авторизации новых пользователей. Для компаний взыскание может составить до 700 тысяч рублей. Большая часть россиян мечтают зарабатывать 184 тысячи рублей, выяснили аналитики. При этом свыше 300 тысяч хотели бы получать 19% работающих респондентов, столько же от 100 до 150. Еще 7% назвали желаемым доходом сумму до 70 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье начинается затяжной период дождей. Синоптики предупредили жителей столицы об осадках как минимум до середины июля. Температура воздуха днем при этом будет держаться на отметке около 20-22 градусов тепла. Моника Беллуччи, Манескин и другие всемирно известные итальянцы. Вдохновляйся красотой, страстью и талантом на стильном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Love Radio дарит шанс слушателям выиграть отдых мечты. Во втором этапе проекта «Билеты в лето» мы разыгрываем морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале акции. Счастливчик, которому достанутся итальянские каникулы, определится 17 июля. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru. Категория 18+. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Как только ты собираешься в отпуск, так сразу сезон дождей, в Москве температура понизится. Ну да ладно, не будем об этом, давай зажигать эти дни музыкой. Лана Дель Рей, Young and Beautiful, прямо сейчас.

гулять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд от сорта секса с перекуром.

0: истории любви, которая длится 3 минуты и 3 секунды. Это мистер и миссис Смит, Егор Крид, Нюша здесь в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Практически не сомневаюсь, что дальше, в ближайшие 40 минут, таких историй любви будет еще больше, они будут не менее яркими и вызывающими эмоцию. Come Over до конца этого часа обязательно послушаем, это BTS. Чуть раньше Body Talk. Ну и совсем скоро Bibi Rexha One Day. Радио, слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Авторадио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы в Авторадио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Марс

0: утром.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: слушаешь Love Radio.
1: Только что Софилис Бэкстер и Джуниор Калдера были здесь с нами. Can't fight this feeling. Больше невозможно бороться с этим чувством. Люблю тебя. И признается в этом девушка. Ну а у нас же 7 минут осталось от текущего часа. Признаюсь тебе, что будут BTS, южнокорейские айдолы с треком Come Over, а также Usual, Iman, Angel и Alternate Moving to the Sound в самом финале. Я же Макс Фабиан. На этом тоже прощаюсь с тобой. До завтра. Услышимся, увидимся, обнимемся и послушаем суперхиты здесь в эфире Love Radio сразу после утреннего шоу. Все, пока.
2: Реклама.
3: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Количество обращений в автосервисы увеличилось. Названы худшие напитки в жару. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Россияне массово стали обращаться в автосервисы из-за некачественного бензина, сообщает «Коммерсант». По информации издания, у автомобилей падает мощность, двигатели выходят из строя, а в топливе фиксируют песчаный осадок. Эксперты прогнозируют, что пик поломок может прийтись на начало осени. Брать отпуск в августе этого года менее выгодно, чем в июле, рассказали финансовые эксперты. Они напомнили, что отпускные считают по календарным дням, а зарплату по рабочим. Поэтому итоговая сумма зависит от того, сколько трудовых дней в месяце. Чем их меньше, тем дороже стоит каждый. Сценаристы второй части легендарного «Основного инстинкта» раскрыли подробности сюжета. Так, у главной героини Кэтрин Траммелл, к роли которой вернется Шерон Стоун, появится дочь Джезабель. Она станет важным персонажем в истории. Напомню, производством сиквела занимается компания Amazon. Премьера запланирована на 2027 год. Лимонад и квас в жару только усиливают жажду. По словам диетолога, в таких напитках много подсластителей и канцерогенов, которые повышают риск развития ожирения и сахарного диабета второго типа. Это также касается магазинных морсов, соков и газировок. В них много консервантов и красителей. Подобные жидкости лучше ограничить до 200 мл в день, а в теплую погоду делать ставку на обычную или минеральную воду. Зумеры по-прежнему используют ритуалы перед важными экзаменами. Самый популярный современный метод – загадать желание, заметив на часах одинаковые цифры – 11.11 или 22.22. В тренде также счастливые песни и видео или заставки на смартфоне. Больше половины респондентов назвали хотя бы один случай, когда примета, как им показалось, действительно сработала. Еще больше свежих новостей, а также другой классной информации найдешь в нашем канале «Макс» и других социальных сетях. Это были новости Лав-Радио, Юлия Белякова.
1: Пускай на наших часах сейчас не самое счастливое время, как говорят некоторые, 17.02 в столице, и мы счастливы. С вами Дима Вебер, с этого мгновения впереди наш прекрасный розыгрыш «Билеты в лето». Подключайтесь, Black Eyed Peas на старте «Rock That Body».

0: это Маршмелло, Portugal The Man, с работы Феникс в продолжении часа на волнах Love Radio. Ну а прямо сейчас информация для тех, кто очень хочет очень классно отдохнуть. Love Radio дарит тебе шанс выиграть отдых мечты. Во втором этапе проекта «Билеты в лето» мы разыграем морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале акции «Счастливчик», которому достанутся итальянские каникулы, определиться 17 июля. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. А прямо сейчас телефон в руки и звони 8-495-956-106-6.
1: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
2: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
4: Love Radio. Саундтрек.

0: Если бы было можно разыграть билеты в лето на Малиновую Луну, то, конечно, мы бы это сделали. Оставим это на чуть более позднее время. Это к году в 2358. Вернемся к этому вопросу, а прямо сейчас 2 билета в лето, итальянские сезоны.
1: Билеты в лето. Итальянские каникулы.
0: Ну и давайте познакомимся с нашим претенденткой. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, всем привет-привет.
0: Юль, ну рассказывайте, какие чувства вы сейчас испытываете? Трепет, волнение?
2: Сногсшибательный. На Малиновую Луну тоже бы хотелось, но сейчас хочу больше на корабль.
0: Правильно, на корабле как-то, знаете, безопаснее. А там скафандр, как в нем искупаешься? Загар, плюс ко всему, не привезешь. Давайте с вами мыслить. Реально, здраво и, так сказать, собравшись всеми силами. Кто вас поддерживает?
2: Ой, я бы хотела передать огромный привет своему сынишке Сережке, своим всем-всем друзьям, коллегам, в общем, всем-всем, кто меня знает.
0: Ну что ж, будем надеяться, что они посылают вам заряд успеха, лучи добра, а мы с вами готовы переходить к вашему главному событию и действию, ради которого мы здесь с вами собрались. У нас есть 3 палубы, 10 кают. Ваша задача очень простая – выбрать одну из палуб и из кают тоже что-то для себя подобрать. Давайте начнем с палубы. Это будет палуба номер 1, 2 или 3?
2: 3.
0: Так, палуба номер 3, а каюта?
2: Тоже 3.
0: И каюта тоже...
2: Итого 33.
0: Получится 33. Ну, давайте узнаем, принесет ли вам эта цифра удачу.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Ну, конечно, 33 принесло вам удачу.
2: Ура, ура, ура.
0: Юль, я вас поздравляю.
2: Да, надеюсь, и потом в дальнейшем тоже будет удача.
0: Ну, это,
2: именно я поеду.
0: Это уже не ко мне вопросы, это к ребятам из утреннего шоу «Красавцы» на Лав-радио. 17 июля разрешится эта ситуация, мы узнаем имя победителя. Я вас благодарю, желаю вам удачи, классного лета, мы продолжаем.
2: Спасибо большое.
0: Пока-пока.
3: Уже занято.
4: Мы снова танцуем.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: практически гимн всех тех, кто сейчас плавится в больших и не очень городах. Gayazov's Brothers, работа «Я, ты и море». Прошу, пожалуйста, в этот семантический ряд добавьте и меня. Я тоже хочу быть «Я, ты и море». Ну и еще я о том, как завершим час, расскажу прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До конца часа Сибул с работой Never Go Away, далее по списку Беарвульф, Феникс и завершим все красиво. Пусть Кэдос Дон Чара слушаем.
2: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Москве 6 часов вечера.
1: В регионах могут изменить порядок оказания услуг связи. Австралиец стал самым громким человеком в мире. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В некоторых регионах страны могут ввести особый порядок оказания услуг связи. Такие поправки одобрили в Госдуме. Согласно документу, особые правила, установленные Кабмином, будут касаться телеком-услуг, порядка их оплаты, работы почты, а также использования ПО на объектах критической информационной инфраструктуры. Депутаты предложили включить в список болезней профессиональное выгорание. Как пояснил ТАСС, речь идет не о принятии такого состояния самостоятельным заболеванием или психическим расстройством. По словам авторов инициативы, необходимо отдельно описать самочувствие, связанное с хроническим стрессом, и признать его основанием для обращения за медпомощью. Более 150 семей планируется создать в Москве в рамках Всероссийского свадебного фестиваля. 8 июля церемония единовременного бракосочетания в Национальном центре России объединит влюбленных со всей страны, а также из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. Молодожены увидят выступления звезд и получат от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу огня семейного очага сердца России из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония. 6+. Продажи успокоительных для кошек за последние годы выросли на 120%. При этом у самих животных все чаще диагностируют заболевания, связанные со стрессом. По мнению ветеринаров, сейчас питомцы живут в изолированном мире, отчего любые перемены сильно бьют по их психике. Помимо этого, пушистые чутко реагируют на состояние хозяев, большинство из которых также страдают тревожностью. Австралиец получил необычный титул. Мужчина установил мировой рекорд по самому громкому крику человека, показав результат в 122,4 дБ. Это громче, чем звук взлетающего в небо вертолета. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Судя по новостям, скоро выгорание случится у всех. У хозяев кошек, у кошек. Так что будем с вами все лежать спокойненько и наслаждаться. Это Love Radio, с вами Дима Вебер. Классного настроения. Надеюсь, никакого выгорания у нас с вами нет, а только классное настроение. Медуза, Генри Камамел, Don't Wanna Go Home на старте часа.

0: Это Адам Ламберт в продолжении часа с работы Under the Rhythm. Ну что тут сказать, парни, придерживайтесь ритма. Девушкам это нравится.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а прямо сейчас тебе расскажу о треках, которые появятся в нашем эфире, и я надеюсь, ты, попадая в ритм, будешь под них двигаться. Ближе к завершению 60 минутки Сергей Лазарев с работой «Тут или там».
2: Там, тут или там, на тротуарах мокрых.
0: Чуть ранее Сабрина Карпентер и работа «Эспрессо». Ну и совсем скоро «Мистер Ноу Ролл» от «Тедди Свимс». Радио, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
4: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
6: Love Radio. Саундтрек.

0: Италии самый настоящий огромный бумажный самолет был запущен ради книги рекордов Гиннесса. Размах крыльев составил 20 метров, длина 7 метров и вес 28,5 килограммов. Конструкцию сделали из бумаги и клея и запустили куда-то вперед под овации толпы. Кстати, рекорд установила команда проекта Икарус в Болонии. Как удачно, что перед самолетом не построили никакую бумажную скульптуру известного музыканта, а то это был бы уже не рекорд, а следственный эксперимент.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: всему Красоточно.ру.
1: 6+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: обожаю все итальянское и Сабрину Карпентер, само собой разумеется. Это эспрессо. Ну, если хочется чего-то итальянского, то можно еще успеть по заветам диетологических временных рамок. Мы еще с вами порцию фетучини заточить обязательно должны. Ну, а о том, что состоится в эту среду, расскажу прямо сейчас. Так вот, в Национальном центре «Россия» пройдет грандиозное событие. Более 150 пар влюбленных со всей страны, а также из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении одновременно зарегистрируют свои отношения. На мероприятии ожидаются и звездные гости. В течение дня мы проведем несколько прямых включений, в которых расскажем тебе обо всем самом интересном, что будет происходить на площадке. Лови их в эфире Love Radio и узнаешь о главном. Первым категория 12+.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
6: АО «Точка». ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
7: 26

0: Москве 7 часов вечера.
1: Операторы будут блокировать некоторые детские сим-карты. Абитуриентов хотят поощрять за волонтерство. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Детские сим-карты будут автоматически блокироваться при нуле на счете, заявили в Минцифры. Согласно нововведению, оператор будет обязан ограничивать звонки, СМС, а также мобильный интернет и любые связанные доп. Услуги. Как выяснила РБК, мера поможет в борьбе с многократной заменой симок, что снизит процент мошенничества. Для абитуриентов хотят установить единые минимальные баллы за волонтерство. Как пишет парламентская газета, авторы предлагают начислять не менее 1 балла за 3 месяца добровольческой работы и 20 часов помощи, а также учитывать опыт, полученный не раньше, чем за 4 года и не позднее, чем за 3 месяца до окончания приема документов. Сейчас каждый вуз сам определяет меру поощрения. За 4 года детям выполнили более 80 тысяч операций в московских стационарах одного дня. Как сообщила заммэр Анастасия Ракова, ежегодный объем лечения в них вырос в 1,5 раза – с 15 до 26 тысяч. Такие стационары открыты на базе всех многопрофильных медучреждений города. В них проводятся малоинвазивные хирургические операции, которые длятся всего несколько часов и не требуют долгого восстановления. Это позволяет уберечь маленьких пациентов и их родителей от лишнего стресса и тревог. Фисташковый маникюр становится трендом сезона. По оценкам стилистов, его популярность выросла на 171%. Дело в том, что этот оттенок, с одной стороны, сдержанный и элегантный, а с другой идеально вписывается в летнюю атмосферу. Молодой человек залез на шпиль сталинской высотки в Москве. Полиция начала проверку после завирусившегося видео. Пользователи сети уверены, что парень вдохновился российской парой руферов, которые на прошлой неделе забрались на Empire State Building в Нью-Йорке и разместили мотивационный плакат. Это были новости Лав-Радио.
0: Ну что, друзья, европейская часть России наконец-таки может складывать орудия труда и отправляться спокойненько домой, наслаждаться вечером в компании любимых людей. С вами я, Дима Вебер, на старте Алекс Ворон, Fever Dream.

0: По-моему, отличная, так сказать, утренняя самомотивация. Существует женская версия. Там девушки говорят, я самая обаятельная и привлекательная. А вот всем парням, видимо, утром перед зеркалом надо практиковать эту фразу. I'm sexy and I know it. Это LMFAO. Вот такая вот музыкальная группа с замысловатым названием. О том, чем будет богат час в плане музыкальных треков, узнаем прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Услышим Анотр и работу Talk to You. Чуть ранее Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk. Совсем скоро Зиверт и работа «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
4: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.
6: Love Radio. Саундтрек твоей

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: утро.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение музыкального часа Дуа Липа с работой No Rules. Удивительным качеством обладающая артистка нравится всем, нравится прессе, нравится коллегам по сцене и, конечно же, нравится нам, слушателям. Ну а как мы завершим этот час в плане музыкальном, расскажу прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И вот что мы расслушаем в оставшееся время. Another 54 Ultra с треком Talk to You, Lady Gaga и Doechii со 100% бенгером Runway. Закрою час Calvin Harris и Ellie Goulding, работая Outside.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.

0: Москве 8 часов вечера. Ну а прямо сейчас, друзья, достаем из сундучков свои лучшие танцевальные чешки, потому что впереди нас ждет 100-процентный, самый крутой отрезок этого вечера. Love Power и DJ Light. Прямо по курсу с тобой, Дим Вебер и Love Radio.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: же она мне нравится. Настоящая, честная, искренняя, чувственная, неподражаемая Мари Гу в рамках микса DJ Light. Это Love Power на волне Love Radio. Всем желаю классного настроения. С вами Дима Вебер.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И вот что мы с тобой услышим в оставшиеся 40 минут во второй половине часа. Алок и Джесси Глин с танцевальным хитом Summer's Back. Филатов и Кэра с треком «Среди счастливых людей».

0: И совсем скоро звонки с песней «Обычный человек». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: пока не сотрем каблуки, будем вместе с вами сегодня, пока вы бежите с рабочего места домой, обниматься с любимыми и проводить время в компании с друзьями. О том, как закончим час, расскажу прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До конца часа услышим Сомбр с треком Body Isn't Ready, LP с работы Other People, переосмысленный Swanky Tunes и Going Deeper Remix. Завершим нетленочкой Jenny from the Black от Jennifer Lopez.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

Москве 9 вечера. Чтобы не пророчили астрологи и гороскопы, у нас с тобой один выбор классно провести этот вечер. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. На старте часа Калин Харрис и Джази с треком Satisfy. Танцуй, как будто никто не видит.

0: Maroon и Бусин раскачали час треком Joan Groove. Мы же с вами продолжим этот вечер, придерживаясь исключительно безалкогольных треков. Но поверьте, среди них есть те, от которых круто уносит.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Озвучу их поименно в этом часе. За оставшиеся 40 минут растанцуемся с Эдом Шираном и треком Bad Habits. Чуть ранее Эбен, работа Forever. Ну и совсем скоро Джиган Артика с Тени Лета с хитом Худи. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: и обещал градус на нулевой. Это серебро и работа «Между нами, любовь». Предлагаю вам продолжать в том же духе. Следуем выбранному курсу.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А вот список того, что услышим после рекламы Эбби, работа Forever. Продолжим с Эдом Широном и треком Bad Habits. Ну а закончим час с Дайдо и Life Friend.
2: Реклама меньше минуты.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

Москве 10 вечера. Прижаться к плечу любимого, задумчиво смотреть вдаль или романтично стоять в очереди за бензином. Мы подберем трек для любой твоей жизненной ситуации. Я Дима Вебер, это Love Radio, на старте Teddy Swims и Mr. Noirl.

0: теперь я все понял и наконец-таки догадался. Помимо того, чтобы создавать классные треки, эти ребята наверняка собираются еще и для того, чтобы мы расширяли свои знания в области редких и красивых имен. Твоему вниманию Хьюгель, Алье и Йоргаки с работой «У на ночи» Кон Хьюгель.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Что еще классного услышим в ближайшие 40 минут, готов рассказать прямо сейчас, ближе к концу часа, моя Мишель на малиновой луне. Чуть ранее градусы на ресницах. А после рекламы Алекс Ворон и Фива Джим. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: lovradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: трек «It goes like na-na-na» неоднозначно намекает мне, что пора бы вас оставить наедине друг с другом и музыкой. Не смею спорить, машу рукой на прощание.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но напоследок расскажу о том, как же закончится этот час. И вот что ты услышишь: Westlife и работу My Love. Следом моя Мишель с песней «На малиновой луне». И закончит час Адам Ламберт «Under the Rhythm». С тобой был Дима Вебер. Услышимся завтра. Пока-пока.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: утро.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

все тушим на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Ты же

0: Авторадио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: панцирь с химическим генератором кислорода, но не для вас, это все для таракана. Экипировка позволяет усатым находиться под водой на протяжении аж 3 часов и принимать участие в спасательных операциях. Хотя, казалось бы, если я терплю бедствие и еще под водой, и в какой-то момент вижу, что за мной прислали таракана в скафандре, мне кажется, я сразу понимаю, что меня бросили. Вот в этот момент ты осознаешь, что никакой спасательной операции не будут.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия, VIP-палаты, высокотехнологичные операционные, личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.